0: Штан.
1: Ребят, всем доброе утро, с вами Эльвира Азарова и какой-то там Антон Павлов, какой-то там, он там где-то у меня под ногами.
0: И какой-то у меня под ногами.
1: Мурат. Муму. Давай просто Муму.
0: Просто Муму.
1: Наш звукорежиссер Мурат Саундов. Ребят, всем доброе утро, это Васаби Шоу. Приветствуем вас на волнах Energy FM. Мы сегодня с вами будем говорить о летнем отпуске. Как бюджетно отдохнуть, если денег кот наплакал?
0: Как бюджетно кайфануть?
1: Ну, я вот не знаю. Вот знаешь, отдохнуть, да, это как будто одно. Вот это, я не люблю, когда говорят, как кайфануть.
0: А ты думаешь, на отдыхе ты не кайфуешь?
1: Нет, мне кажется, я отдыхаю, я получаю удовольствие. Вот это кайфануть. И вот эта песня
0: кайфуем
1: вообще
0: хочу.
1: Откуда? О, ребята, давай, мы должны с вами обсудить Филиппа Киркорова. Я же... Тосечка, я же тебе показывала утром на свой нос.
0: Я тоже...
1: Ты только сейчас посмотрел.
0: Нет, я просто сейчас понял,
1: ладно,
0: что мы
1: ладно,
0: с тобой...
1: Ладно, ладно, все. Мы сидим перед микрофонами, побитые, и он только сейчас на меня поднял глаза. И увидел, что у меня на переносице такая кровавая царапина. Что?
0: Блямба.
1: А что ж такое?
0: Блямба, ну, типа, бляшка такая, блямба.
1: Есть такое слово? Окей, Google.
0: Ну-ка,
1: так,
0: давай.
1: Смотрим,
0: да,
1: подожди.
0: Ты что, не слышала никогда?
1: Нет. Мне кажется, Мурат, это какое-то ругательство.
0: Он, ну, прямо, ага.
1: Да?
0: Сейчас бы я взял в прямом эфире и сказал ругательство. Ну,
1: а, блямба – это разговорное слово, которое означает выпуклый нарост, да, утолщение, шишку или любое непонятное пятно или деталь, резко выделяющаяся на поверхности.
0: Парау.
1: Да.
0: Пожалуйста,
1: выпуклое
0: пользуйся.
1: Пятно, да? Шишка или синяк?
0: Пользуйся новым словом.
1: Да ладно, я не знала. Я думала, это какое-то оскорбление.
0: Нет, хозяюшка. Да. Это вот, видишь, выпуклое пятно.
1: И потом вот ты меня так называешь. Но с другой стороны, такое выпуклое пятно идет на работу по улице. Мне сразу видно. Так, мы будем немножечко давай обсудим.
0: Давай, кого? Киркоров.
1: Совсем недавно Филипп Киркоров впечатлился фильмом о Майкле Джексоне. Этим байопиком. И значит, он стал называть себя Филиппом Киркоровым для этой страны. Он говорит, я для этой страны Филипп Киркоров. Вы видели это интервью?
0: Где
1: после
0: он,
1: того,
0: я
1: как
0: Майкл
1: он выходит,
0: Джексон, да, говорит,
1: значит, да, он говорит, я Майкл Джексон. Ой, Джексон,
0: да,
1: то есть,
0: да,
1: извините.
0: Да.
1: Видишь, даже у меня язык не поворачивается.
0: Назвать его Майклом.
1: Назвать его Майклом Джексоном. Он стал себя называть. И вот вчера он вышел в свет,
0: у
1: и он
0: уже,
1: себе
0: кукушка летит.
1: Отрезал нос.
0: Ты, в смысле?
1: Да. Хочешь, я тебе покажу?
0: Да,
1: он
0: да,
1: себе
0: ладно.
1: Нос укоротил и вот так его задрал, как у Майкла Джексона.
0: Филя, просто Филя.
1: Ой, подождите. Сейчас, подожди.
0: Это ты, это не ИИ?
1: Это не ИИ, Тосечка. Разве я буду брать такие новости? Ты же меня знаешь, вот он, вот так вот себе нос. Смотри, это до, Тосечка, посмотри, это до. А это вот он вчера, нос. Почему,
0: ну,
1: когда вот
0: знаешь,
1: делают операцию
0: тебе...
1: на нос, и вот он сделал по краям вот здесь, да, вот над вот
0: убрал
1: этими ноздрями,
0: да,
1: такие
0: сделал.
1: Две ямочки
0: да.
1: вот так вот сделал, угу. и они у него немножечко туда, вот как будто их штопанули, и вот они такие заштопанные. Такой нос штопанный,
0: заштопанный
1: у него такой.
0: Филипп.
1: Вот, вот так вот, как будто его степлером вот так раз.
0: Да,
1: и...
0: прижали.
1: Прижали, да.
0: да. Вот. Но это дичь полная, мне кажется, понимаешь? Я...
1: И теперь он будет говорить следующее. Он уже до этого говорил, высказывался буквально пару недель назад, что я для этой страны Майкл Джексон, меня так же, как и его...
0: Майкл Джордан, еще бы я понял, потому что он высокий.
1: А, затравили, говорит, меня в этой стране. Я вот сколько помню, никогда и Филиппа Киркорова никто не травил, никто его не булил. Наоборот, он позволял себе... Ну, они же потом помирились, все нормально. Позволял себе... избить женщину на концерте, он ее избивал, отыскал там ее за волосы, гнул матом на всех, на всю свою свиту, скажем так, да? И журналистку в розовой кофточке, помните?
0: За розовую кофточку.
1: Вот.
0: Да.
1: Вот.
0: Вообще, ты знаешь...
1: У меня дочка недавно снимала пародию на
0: него. Я просто смотрю вот на Филиппа, да, и когда у тебя есть деньги, ты можешь за один день и похудеть. И накачать себе мышцы.
1: Ну, за то, как ты выглядишь,
0: и подожди, Тосечка. Подожди, и татуировки на все тело набить сонные, да, там, я не знаю, такую процедуру вряд ли бы кто за один сеанс бы выдержал. А теперь еще и носик приподнять.
1: Так, и к чему ты это?
0: Ну, зачем ему все это?
1: Ну, будь у тебя такие деньги,
0: ну,
1: ты бы просто
0: явно нос
1: потратил
0: не
1: бы все на выпивку. Ну, правильное дело.
0: Не все на выпивку.
1: Не все, часть на женщин.
0: А это правильно.
1: Бухнуть! бабы, бухнуть, бабы, бухнуть, бабы.
0: Ну, вот первое Всё. Не совсем, а второе — это радость моей жизни.
1: Но это я только тебя цитировала, сестры, не обижайтесь.
0: Понятное
1: я
0: дело,
1: не
0: вы извините, девушки. Да, я бы тоже так не называл.
1: В кого мы превратились?
0: Я не знаю, Хавик, а
1: что-нибудь
0: кого?
1: Скажем и извините, да, извините, да. Не обижайтесь.
0: Не отменяйте.
1: Да хотите, обижайтесь. Сама придумала, сама поругалась.
0: Сама обиделась.
1: Сама обиделась. Ой.
0: Это классика.
1: Логика. Смотри. Ну ладно, ребят, всем доброе утро. Пишите нам по теме.
0: Вообще, по
1: как
0: идее,
1: бюджета...
0: сегодня же пятница, да?
1: Да.
0: А как что-то состояние вообще не пятничное.
1: Все, не жалуйся.
0: Бюджетно,
1: как
0: да?
1: бюджетно отдохнуть этим летом? Какие-то лайфхаки?
0: Да. Куда да? можно поехать?
1: Куда можно поехать, если
0: красивый...
1: денег, ну, скажем так, маловато?
0: Ты знаешь, недавно вышла такая новость, то, что до Балхаша теперь можно долететь на самолете. Mm-hmm. Моя супруга увидела, да, то есть билет в один конец стоит,
1: стоит
0: 16 тысяч, в обратную еще 16, то есть 32 тысячи на человека. 64 на двоих. Ну, ты знаешь...
1: Недорого.
0: Я ездил в Балхаш, я знаю, какая там дорога, как долго туда ехать. Учитывая, что там очень красивые места и можно теперь так быстро долететь,
1: да.
0: Я считаю, за 64 тысячи вдвоем...
1: Нормально. Но, а питание?
0: Ну, вот смотри, я в голове думаю, ну, и плюс вы еще с собой взяли там, я не знаю... Ну, на 40 тысяч поесть.
1: Мне 40 кажется, тысяч на твой... каждый день?
0: Зачем? На один день слетать только.
1: А, на один день? Так это же неинтересно.
0: Почему?
1: На один день.
0: Ну, 64 туда-обратно, на двоих.
1: Нет, нет, 40 тысяч поесть.
0: А, ну да.
1: Ну?
0: Мало?
1: 40 тысяч на один день. Ты не понимаешь.
0: А, я вообще просто рассчитывал на один день. То есть, например,
1: так, например,
0: в субботу
1: там...
0: улетел, в воскресенье вернулся.
1: А, и все, что
0: ну,
1: ли?
0: Да.
1: Так это же неинтересно.
0: А кто меня
1: ну, хотя бы на
0: отпустит?
1: Дней 5.
0: Ага.
1: Надо. Но. Отпуск возьми. Да хотя у тебя но. Уже был
0: подожди,
1: недавно, месяц
0: тогда
1: назад.
0: Можно ездить. Так, смотри, если на такой длительный период, то можно и на машине, мне кажется, в принципе.
1: Да?
0: Да.
1: Но если ты решил поделиться какими-то лайфхаками...
0: Я хотел сказать, что теперь можно на Балхаш, но на красивые такие пляжи, например,
1: да.
0: или Алакольц, так гораздо дешевле.
1: Дешевле,
0: да,
1: чем на
0: машине?
1: Да,
0: ну, чем, например, на... Ну,
1: не, на Алаколь, мне кажется, дешевле всей семьей на машине.
0: Да?
1: Ну, никто же не... Ну, редко встретишь, кто вдвоем они, да, например, поехали. А также целой семьей.
0: Ну, вообще,
1: там
0: да,
1: пятеро детей, муж, жена.
0: Друзья.
1: Ну, да, родственники. Ну... А как же эти, значит, это родители эти говорят?
0: Как эти вон?
1: Я забыла, как свекор со свекровью. Или, например, подожди, тесть с тещей. Вот, тесть с тещей, свекор со свекровью.
0: Нет, если так, то тогда просто сели в свою делику, поехали на Эли.
1: Почему делика?
0: Потому что это шикарная машина для отдыха.
1: Да?
0: Да.
1: Никогда бы не подумала.
0: Вот я тебе честно могу сказать, вот у меня у знакомого...
1: Вместительная, да?
0: Да, у меня у знакомого, он, у него тоже делика, так у него еще сверху и маркиза, и палатка вообще. То есть я бы хотел, чтобы ну, мы прокачали машину своей моей супруги, ее отца, до такого уровня. Да, то есть, но помимо даже, вот знаешь, честно, ты вот берешь с собой, например,
1: а еще
0: палатку.
1: Еще лучше дом на колесах.
0: Это вообще шикарно, я мечтаю о таком. А вот
1: недавно будь
0: я...
1: у меня миллионы долларов, я бы тебе подарила.
0: Олечка, сейчас не нужно миллионы долларов. Вот,
1: да? А сколько стоит?
0: Между прочим, марка автомобилей.
1: Ну зачем? Я не говорю.
0: Которая, как и у тебя, начали выпускать, оказывается, вот такие дома на колесах. Очень здоровские, посмотри. И я думаю, ты как любитель выезжать на природу подготовленной, ты бы заценила
1: да.
0: такой дом на колесах.
1: Ну сколько он стоит?
0: Плюс-минус, я думаю, ну 10.
1: 10 миллионов?
0: Да.
1: Да ладно.
0: Серьезно?
1: Угу. Тенге?
0: Ну да, не долларов же.
1: А что это было?
0: Это я. Марку автомобиля тебе назвал.
1: Ну я поняла, Марку, ты уже столько раз намекнул.
0: Я просто хотел еще порычать на тебя.
1: Ну ладно, ребят, сообщение у нас вообще ноль.
0: Ну конечно, смотри, потому что дождь за окном.
1: Какой
0: собирается.
1: Дождь? Нету дождя.
0: Кажется,
1: прохладно, наконец-то. Вот, чтобы снег вот выпал, вот хочется какой-то...
0: Вообще нормально.
1: Какой-то
0: это...
1: прохлады хочется.
0: Смотри.
1: В горах.
0: В горах,
1: пусть
0: да.
1: в горах хотя
0: а
1: бы выпадет.
0: Представляешь, если как сейчас снег пойдет...
1: Гора! Зачем я так делаю?
0: Ты за мной просто.
1: Я сама не понимаю, ребят.
0: Смотри,
1: простите.
0: Если снег...
1: Опять прошу прощения.
0: Вот,
1: не простите, вот. Не прощайте.
0: Да. Я такая, какая есть.
1: Мой рот, что хочет, то и говорит.
0: Да.
1: О, какая дерзкая.
0: Вообще просто.
1: Так, сообщение ноль.
0: Тогда давай на два трека.
1: Тогда и общение ноль.
0: Погнали.
1: Все, ребят, у нас нет обратной связи. Что нам еще
0: для
1: делать?
0: Для кого мы тут?
1: Мурочка, ставь
0: пиликаем.
1: Просто музыку.
0: Давай. Да он давай. Не сможет.
2: Азарова и Павлов напоминают.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: Итак, ребят, гороскоп на сегодня. Сегодня у нас пятница.
2: Да, и вот меня удивляет, что
1: 5 июня. Точечка, запомни, ровно через месяц ты будешь поздравлять меня с днем рождения.
2: У тебя что, 5-го?
1: А ты не знал?
2: Нет, я такое сделал, видишь, чтобы все услышали просто.
1: Да, конечно, ты в подарочке. Муратик,
2: 1
1: тоже.
2: Июля вы готовьте подарочки сначала нам, а 5-го только
1: Эльвире. 1 июля у нас будет годовщина, а 5 июля только
2: кстати,
1: мне.
2: Кстати, мы для вас тоже готовим подарочки, дорогие наши.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Надеюсь, сообщений в
1: Слушай,
2: этот день
1: а почему,
2: будет...
1: Нет, а почему мы готовим подарки на десятилетие нашим слушателям? Почему мы готовим? Почему нам не готовят?
2: Ну,
1: это же мы 10
2: ну,
1: лет
2: вот
1: в эфире.
2: Ну вот видишь, как мы их любим.
1: Не, ну я не настолько, конечно, всех люблю.
2: Ну давай тогда
1: ладно,
2: те
1: шучу.
2: Подарки, которые
1: так,
2: нам приготовят, мы их заберем себе.
1: Давай. Вот это предложение мне очень нравится.
2: Спонсорам такой, дайте подарочки, мы их себе оставим.
1: Так, овны, захочется на спонтанный поступок или откровенный разговор. Не спешите вести других за собой, сначала определитесь со своими желаниями.
2: Тельцы, неожиданный разговор с начальством или старшими может выбить из колеи. Сохраняйте спокойствие и отстаивайте свою позицию без давления.
1: Так, смотри, нам тут пишет Ибрахим. Была же эта тема недавно, и вчера вы говорили, не будет гороскопа сегодня. Смотри, мы люди, которые... Знаешь, люди, у которых главное...
2: Люди на блюде.
1: О, да, прекрати. Не надо так.
2: Знаешь? Ну, вдруг нас же как васаби подают.
1: Главная черта характера у нас – это противоречие.
2: Да, самим себе.
1: А когда эта тема была? Она была недавно, ребята,
2: бюджетный
1: давайте
2: отпуск,
1: отменять. Отменяем.
2: Отпуск. Когда это была она?
1: Отменяем эту тему тогда. Когда она была, Ибрахим? Мы посмотрели, она у нас была 1.5 года назад. 1.5 года
2: ну,
1: прошло.
2: Если просто Ибрахиму не нравится, он может
1: нет,
2: взять
1: нет,
2: и переключить
1: отрицая,
2: канал.
1: Нет, отрицая, ну не надо так,
2: не,
1: подожди.
2: Просто, ну,
1: отрицая, предлагай. Все.
2: Предлагая,
1: так, были.
2: Отрицай.
1: Тельцы были?
2: Я, да, прочитал.
1: Близнецы, избегайте споров и навязанных дискуссий. Лучшее время сменить тему, чем тратить силы на чужое упрямство.
2: Это, наверное, явно про меня.
1: Да.
2: Раки, проверьте финансовые... А, да, еще раз. Раки, проверьте финансовые вопросы, платежи и документы. Не принимайте решений, пока не разберетесь во всех деталях.
1: Львы, кто-то может попытаться навязать вам свое мнение. Помните, что ваша точка зрения не менее важна.
2: Девы, появится желание навести порядок в делах и дома. Действуйте мягче и объясняйте окружающим свои намерения.
1: Весы, в личной жизни или творческих делах возможен неожиданный поворот. Не спешите с выводами, дайте эмоциям утихнуть.
2: Скорпионы, семейные или имущественные вопросы могут вызвать напряжение. Не соглашайтесь на серьезные обязательства под давлением.
1: Ребят, если хотите, мы можем заменить тему. У вас есть ровно 2 минуты для того, чтобы нам написать по номеру телефона 8 700 107 1022.
2: Свою.
1: Да, свою тему, и мы возьмем вашу тему. Давайте. Так, кто у нас там дальше? Стрельцы?
2: Да, хозяюшка.
1: Стрельцы, слова близкого человека могут задеть вас сильнее обычного. Вы сегодня особенно ранимы. Не спешите спорить, переключитесь на дела и движения.
2: Козероги. Рабочие и финансовые вопросы потребуют выдержки. Не принимайте важных решений на эмоциях. Важных решений на эмоциях.
1: Водолей, неожиданная ситуация в любви, творчестве или отдыхе может застать вас врасплох. Сначала оцените ситуацию, а потом реагируйте.
2: Такое оценил, ну, где-то на десяточку.
1: Да.
2: Рыбы, семейные дела могут поднести неожиданный сюрприз. Не зацикливайтесь на проблеме. День также подходит для приятных встреч и отдыха.
1: Вот, нам говорят, продолжайте вчерашнюю тему, когда мы делились тем, что нас возмущает. Да, жалуемся. Но нам
2: это
1: же потом
2: те, кто
1: сказали.
2: Не дожаловался.
1: Нет, подождите, ребят, нам слушатели потом сказали, можно не брать такие темы, где все жалуются. Потому что как будто это уже не утреннее развлекательное шоу.
2: А вечернее грустное.
1: Да, какое-то вот оно такое тревожное шоу. Хорошо, мы его убираем. Не будем ее больше там, как это называется, обсуждать.
2: Да.
1: Забыла слово обсуждать.
2: Ничего.
1: Значит, мы предложили. Обсудить летний отпуск, если денег маловато.
2: Ибрахим сказал, не надо.
1: Ибрахим сказал, не надо. И вот еще Анна пишет, давайте лучше эту тему заменим. Но на какую она не говорит.
2: Вы...
1: Другие пишут, какая тема,
2: какая тема? А никакой.
1: Вот.
2: Пока вот благодаря Ибрагиму и Анне никакой темы у нас нет. впервые за все, за столько лет, хотя не
1: было. Вот тут Лана предлагает обсудить детские игры, точнее, игры вашего детства. Ну, я играла в маму-папу. Помните, такие игры были? Или только я одна играла?
2: Да нет, не только ты играла.
1: Можно мы это обсуждать не будем?
2: Нет,
1: так, да, привет, мы... роднульки, договорились без гороскопа. А вот, а что это мы пишем?
2: Да,
1: а что это было ноль сообщений, смотри, когда мы озвучили тему? А как, значит, нас в чем-то отчитать, поукорять, да? Поупрекать нас? А-а-а. Так сразу вот 55 сообщений.
2: 55.
1: Да.
2: Баба Ягодка.
1: Давайте тему, что нас радует. Давайте 90-е повспоминаем. Я бы хотела обсудить тему телефонных мошенников. Что с ними делать? Мы не знаем, что с ними делать.
2: Я вам скажу, что сделать. Берут, звонят, просто называете кнопочку красную «Сбросить».
1: Да.
2: Вот что с ними делать.
1: Вот, еще что-то.
2: Не, ну, если хотите, вы можете поговорить. Вы знаете, когда вот мне мошенники звонят или, ну, еще кто-нибудь, кто мне не нравится, я вот так, знаешь, делаю «Мяу».
1: А зачем тебе мошенники звонят? Я думала, мошенники всегда знают. Вы знаете, ребят, вот мне мошенники...
2: Вот смотри, как будто ты мошенник, а я с тобой «Мяу». Я не говорю, что ты мяушь, а я «Мяу».
1: Антон, подожди.
2: Это очень весело, честно.
1: Я про другое. Давай. Но это, я понимаю, тебе весело.
2: Меня
1: но...
2: не о чем...
1: Нет, да, почему они тебе звонят? Вот я заметила следующее, ребята, вот честно вам скажу. Как только у меня крупное пополнение на карту...
2: Они звонят.
1: Как только я продала автомобиль, как только я продала квартиру...
2: Они откуда-то это знают.
1: Они почему-то это все знают и начинают мне названивать. Далее, как только я взяла какой-то кредит... Именно в этот день мне начинают звонить мошенники. Именно в этот день.
2: Они просто переживают за тебя. Чтоб ты никуда не потратила,
1: да.
2: А лучше отдала им.
1: А когда у меня нету особо никаких поступлений, тогда никаких звонков не имеется.
2: А как вот они распознают это, а?
1: Ну вот-вот. А догадайся как? Догадайся.
2: Значит, у них есть свои люди у меня дома.
1: Да, и это твои коты.
2: Или моя жена, да, с мими
1: заодно.
2: Ну
1: вот все-таки предлагают, что давайте тему, что нас радует. Вот давайте тему, куда
2: меня радует все, что меня расстраивает.
1: Давайте обсудим тему выпускных. Мы обсуждали выпускные.
2: Не надо.
1: Ну все, ничего вы не предложили,
2: ребят. Вот особо путного не предлагаете, а зато нам отменяете.
1: Да, все, ничего, ничего нам особого такого нет. Что нас радует? Мы уже это обсуждали.
2: Меня радует все, что не расстраивает.
1: Вот классно.
2: Поэтому да. Берем бюджетный отпуск. Вот честно, мне интересно,
1: кстати,
2: как все-таки...
1: ребята,
2: да,
1: я вчера
2: очень долго сидел.
1: Смотрите, я вчера поехала в известную лабораторию.
2: Опять?
1: С дочкой. Нам сказали сдать анализы.
2: А, да.
1: Знаете, что мне не нравится? Я буду жаловаться прямо сейчас, подождите.
2: Ты опять открыла эту книгу жалоб?
1: Подождите, ну я должна со слушателями поделиться.
2: Ну тогда давай продолжать.
1: Значит, мы приезжаем, я говорю, вот этот перечень мне сказали сдать дочке. Она берет, хорошо, там печатает и говорит, ну давайте вот вообще-то вот, если вы хотите проверить там, значит, инсулин, гликированный гемоглобин, значит, вам надо взять пакет сахарный диабет. Я такая, а так будет дешевле? Да, так будет дешевле. Если вы берете только два анализа, то они будут стоить по такой же цене. А если вы берете целый пакет с там какими-то еще анализами,
2: еще
1: то это будет стоить примерно так же. Ну, разве что
2: чуточку
1: дешевле
2: дороже.
1: На 200 тенге. Я говорю, ну так, хорошо. Значит, она вот это возьмем. У ребенка получаются анализы на 75 тысяч. Она говорит, я такая, ну хорошо. Я говорю, а теперь мои анализы. Подаю ей список моих анализов. Она тык-тык-тык-тык-тык, потыкала. Потом, давайте мы возьмем целую планшетку женских гормонов. Вот у вас тут написали 5 женских гормонов. Ну давайте возьмем, вот, значит...
2: 25,
1: да, да, там больше, потому что это все будет по такой же цене. Я вам сюда пакет, туда пакет, сюда пакет. И вот тут у вас еще... Подожди, много-много... Да-да-да. Такая там красная студия,
2: да, да.
1: Заходишь, все такое красивое. И вот и сюда, и туда, и у меня то, и все. Значит, давайте пакеты.
2: И люди в белых
1: халатах. Я говорю, а так дешевле? Она говорит, да, так дешевле. Я говорю, ну хорошо. Итого она выкатывает нам 154 тысячи на двоих.
2: Очуметь.
1: Я говорю, а вам не кажется, это как-то дороговато? А она говорит, да нет, вот вам было бы дороже, то есть если бы взяли это все отдельно. Я думаю, ну странно, это очень странно. Я говорю, хорошо. И она мне распечатает такие два бланка, где она такая, ознакомьтесь, подпишите документы там. Я согласен на сбор, обработку моих данных, там моего ИИН, всего-всего-всего. Да, там у них такая памятка.
2: Да.
1: Она у меня с собой, я не вру.
2: Я тебе верю.
1: Я тебе покажу, да. И, значит, она мне... И я начинаю читать. И она начинает как будто вот немножечко так нервничать. И торопить меня. Ну, давайте быстрее там. А я смотрю, очереди за мной нет. Четыре оператора сидят. Трое из них свободны, она четвертая. Она вот только мной занята, за мной никого нет. И я так начала внимательно все читать. Я говорю, а зачем нам вот это какая-то фосфатофаза, потом аминоплаза какие-то. Я говорю, нам нужно там на один только витамин. Зачем мне B6, B12, B1? Зачем мне вот это? Вот все подряд, там все, ну, там да, железо, да, да. Железо в какой-то сыворотке. Она говорит, ну это все в пакет входит, все в пакет. Я говорю, не-не-не-не-не, так. Давайте.
2: Без пакета.
1: Без этих пакетов. Давайте отдельно посчитаем. Она считает, и у ребенка получается уже не 70 с лишним тысяч там анализы, а уже выходят на 58. Я говорю, ну вот, видите, говорю, а вы хотели мне вот... И она уже начинает так, ну, раздражаться на меня. Она делает все же... Давайте я сейчас все переделаю. Уже мы 20 минут так сидим. Сейчас я буду переделать. А потом берет опять же мою, эту, значит, мой список, берет и начинает мне... Я говорю, вот это уберите, я уже это на прошлой неделе сдавала, эти Т3, Т4, Т57.
2: Сколько вышло в итоге?
1: Нет, все, мы начали менять, и она начинает уже на меня раздражаться. Я думаю, ну нифига себе!
2: Да.
1: Чего ты раздражаешься? Что я не отвалила тебе 150 с лишним тысяч?
2: За кровь?
1: За там два анализа крови там какие-то.
2: Свою.
1: Да, какие-то там.
2: То, что я сдала.
1: Ну, хорошо, 13 анализов.
2: Ну.
1: Так, значит, она все так начинает нервно переделывать. И потом получается, что у ребенка дешевле, а у меня получается на 1300 дороже.
2: Ого.
1: Когда она отдельно посчитала. И она мне говорит следующее. Вот видите, я же вам говорила, что у вас выйдет дороже. Дороже. Подождите со своей рекламой. У меня моя реклама, антиреклама. И, значит, она говорит, вам... И она мне говорит, ну вот видите, вот так вот мне бумажку подает. Я такая, ну, говорю, если здесь, говорю, мне получается дороже, да. Давайте я сдам только ребенку. Она... Вот так вот.
2: Да-да.
1: Хорошо.
2: Я так полагаю, она вздохнула.
1: И начинает опять что-то там перепечатывать. Ну, она это опять начинает что-то менять, и параллельно она начинает возмущаться. Я говорю, так, стоп.
2: Еще раз
1: вот прямо
2: сейчас.
1: А я же вчера на эфире, я себя... Ребята, вы меня вчера
2: раскачали.
1: Мне, значит, поделились своим возмущением. И я такая раскачанная пришла. Я уже пришла такая на нервах, такой маятник нервозный, который все вокруг себя
2: разрушает.
1: И я уже такая, так, стоп. Вот так ей говорю, стоп.
2: Девушка.
1: Ни ребенку, ни мне я анализы сдавать не буду. До свидания. Она, ну что вы так начинаете? Я говорю, смотри, забор крови 1640 тенге.
2: Какой забор?
1: Забор крови, там, что они будут брать.
2: Целый забор крови?
1: Да, 1600. Потом я смотрю внимательно, 100 тенге смс. Я говорю, смс вы никогда мне не присылаете. Я через приложение оплачиваю,
2: так.
1: И в это приложение мне, значит, специально,
2: уже
1: отдельно,
2: приходит.
1: Все анализы приходят, я сама их проверяю. Я говорю, какие 100 тенге? 100 тенге за... И причем и дочке...
2: За каждый анализ.
1: СМС. И мне СМС по 100 тенге. Это что такое?
2: Целых 200 тенге.
1: Не, ну, понимаешь,
2: ну, да, то есть,
1: вот
2: конечно.
1: за все.
2: Не, ну,
1: я беру
2: да.
1: все это, уезжаю. Мы там, правда, потратили 35 минут, мне жалко времени. Поехали в другую лабораторию, и там все это обошлось нам не в 150 тысяч,
2: так.
1: А в 54.
2: Опачки.
1: 150 тысяч, там было вот 153, вот где-то плюс-минус 154, там было 155. А здесь все то же самое. И там какие-то вот эти вот, они убрали пакеты, не пакеты.
2: 100 тысяч сэкономила.
1: 100 тысяч сэкономила. Как это возможно?
2: Зачем? Я не знаю.
1: Я вообще не люблю, когда куда-то ты приходишь, даже вот эти вот, у нас, значит, специальное комбо.
2: Угу.
1: И туда тебе вот... вот
2: всякую дичь пихают.
1: Да, всякую ерунду. У нас вот только в комбо какой-то супер напиток. Я вообще вот эти комбо не беру. Когда я прихожу в больницу... Или в лабораторию, пожалуйста, мне сделайте анализы, только вот эти, которые я прошу. Не надо мне, а у нас пакет, а у нас выгодный пакет, а у нас пакет вот такой, а у нас... И там какие-то названия. Пакет лишний вес, пакет сахарный диабет,
2: ага.
1: Пакет твое сердце, там
2: пакет
1: нежное
2: для всей
1: сердце.
2: Семьи.
1: Зачем? Вот я слышу какие-то пакеты. Все, вот для меня это какой-то, как будто для меня лично, ребят,
2: пакетик,
1: как будто какой-то
2: пакетик.
1: Лохотрон.
2: Да.
1: Вот, пожалуйста, вот, все, пожалуйста.
2: Я
1: просто
2: скажи,
1: не могу жить, пока вам не пожалуйста.
2: Пакет нормальный давали или с лямочками вот этот?
1: Тошечка, это такой обычный пакет цифровой.
2: Ну,
1: правда, в другой лаборатории не было так круто и красиво. Там пришла, так все скромно. Девушка в такой маленькой такой коморочке сидит. Ну, такой, ну такая, знаешь, там не очень.
2: А тебе не все ли равно?
1: Ну, мне это не очень понравилось, но думаю, ладно, ну. ладно. Я говорю, а у вас в вену ребенку хорошо попадает? Она говорит, а у нас есть бригада на вызове, которая хорошо попадает. А знаешь, какая бригада на вызове у них? Я говорю, а долго эту бригаду ждать? Она говорит, а он здесь под окном в машине спит. Она позвонила, и приходит такой сонный парень, но попал в вену просто идеально.
2: А, ты знаешь,
1: молодец.
2: Да.
1: И что, ты симпатичный?
2: Ты всегда на это обращаешь?
1: Всегда, меня. Всегда. Я разглядываю всех мужчин. Да-да-да-да-да.
2: Бедолаги.
1: Вот, и нам пишут, возьмите тему, где лучше пройти чекап. Нет, ребят, мы тогда будем рекламировать медцентры, а мы этого не делаем, потому что, ну, мало ли что.
2: Знаете, где лучше пройти чекап? Чекапельный.
1: Ну все, ребят, всем доброе утро. Мы сегодня будем обсуждать тему такую.
2: Конечно.
1: Бюджетный отпуск,
2: да.
1: Как вы отдыхаете летом?
2: Потому что целое лето у нас впереди, понимаешь?
1: Детские каникулы. Чем занимаются ваши дети на летних каникулах?
2: Как их завлечь, развлечь, там заинтересовать, отправить бабушке, я не знаю. А если бабушки нет, куда отправлять?
1: Ну, как ты, бывшая жене и
2: дедушке.
1: Я предлагаю вообще вариант круглогодичных пожизненных каникул.
2: Мне фартануло.
1: Ну как фартануло? Просто ты оказался
2: подонком. Чего? Предприимчивым.
1: Подавилась это.
2: Предприимчивым, ты хотел сказать.
1: Без принципа.
2: С чего?
1: Тварью оказался. Вот.
2: Принципиальным мужчиной.
1: Да, конечно. Да. Просто кашу.
0: Лето. Утро. Васаби. Идеально. Energy FM де жарнама.
3: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Васаби в летнем режиме.
1: Итак, ребят, перехожу к вашим сообщениям. Здравствуйте, пишут нам. Поздравьте, пожалуйста, вашу слушательницу и нашего самого лучшего директора Лану с днем рождения.
2: Лана, от коллектива,
1: от коллектива «Авангард». Да, Лана, мы поздравляем,
2: Ланочка,
1: присоединяемся.
2: Лана. А вы знаете, что в свой день рождения вообще хорошо и полезно подарки дарить друзьям?
1: Нет, подожди, этот предатель, он, знаете, он как-то так прохладно отнесся к дню рождения. Как только услышал слово «директор», все.
2: Просто
1: ну
2: когда...
1: ладно, ладно, я шучу. Мы поздравили с днем рождения Лану в личку. Да. Вот смотри, она родилась 5 июня, а я 5 июля.
2: Не надо притягивать.
1: И мы с ней, между прочим, слушайте, не надо притягивать. И мы с ней уже давно подружились.
2: Она
1: мы хорошо
2: близнец,
1: общаемся.
2: А ты?
1: Рак.
2: Рак.
1: И?
2: Рак близнецу не подарок.
1: Почему ты все ревнуешь, Антон?
2: Потому что.
1: Даже дни рождения ревнуешь. Ну, даже когда я с кем-то хочу подружиться, ты
2: потому
1: ревнуешь.
2: Потому что я как твоя дочь.
1: А при чем тут...
2: Или я твой сын.
1: Я не могла родить вот это.
2: Могла.
1: Я не могла.
2: Задним числом.
1: Так, здравствуйте.
2: Раньше, чем родилась.
1: Это бактерия родилась раньше, чем я. Здравствуйте, тема лучше. Тему возьмите: лучшие рестораны или кафе, места. Нет,
2: да
1: нет, ребят. Мы будем рекламировать всякие заведения.
2: Лучшее заведение — это там, где я работаю, Эсперанза.
1: Так, лучшее автопутешествие, которое вы когда-либо совершали. Ну, мы об этом же и говорим.
2: Да,
1: все подряд,
2: в принципе,
1: туда входит и автопутешествие, и детские каникулы. Как вы собираетесь провести это лето? Как бюджетно отдохнуть? Как бюджетно отдохнуть во время отпуска,
2: где
1: если
2: еще,
1: у вас
2: понимаешь,
1: не хватает денег?
2: Где вот, например, бывает, вот знаешь, ребят, вот кто-нибудь, поделитесь, у кого был опыт, например, путешествия на машине на дальние расстояния.
1: Да.
2: Например,
1: да.
2: В Боровое. Еще куда-либо.
1: Да,
2: я честно, я клянусь, если вы посоветуете, я просто вот я мечтаю побыть. Мечтаю вообще оказаться в Боровом.
1: Подождите, мы рубрику новости пропустили.
2: Ну да, ничего страшного.
1: А почему мы новости-то не обсудили?
2: А,
1: ну ладно.
2: А что самое интересное, мне всегда говорят, там отдых, я не знаю, дороже, чем в Египте, там, я не знаю, дороже, чем в Таиланде. Поэтому, кто был в Боровом, кто знает, как там отдыхать, как туда вообще это все?
1: Вот
2: мне
1: Анечка пишет: доброе утро, дорогие. По теме хотела рассказать, что дача — это лучший отпуск, и лучший отпуск проводят на даче. Первое, для того, чтобы поковыряться на грядке, не нужно делать маникюр. Второе, можно вырастить чудесные цветы, овощи, ягоды бесплатно. Третье, мясо, яйца без алматинской накрутки. Четвертое, чудесные прогулки на конях за целебными травами.
2: Это у вас все на даче?
1: Пятое, спа, вечеринки в бане. Шестое, освежающий душ в воде, согретый солнцем. И последнее, отдых на даче дарит красоту и здоровье вам и вашей семье по минимальной цене. Но чтобы у нас был отдых на даче, нам же надо эту дачу. Нам же надо эту дачу прикупить.
2: Нет, ты знаешь, у меня у друзей есть дача, все здорово, но...
1: Что?
2: Самое классное все-таки, это мне понравилось, как он написал, спа, банные процедуры. Да, это здорово.
1: Я вообще не люблю баню. Зачем заходить туда, где ты потеешь? И где у тебя начинает колотиться сердце.
2: А вот ты знаешь...
1: Гореть голова и все части тела. Вот я не понимаю вообще этого прикола. Зачем? Классно, когда вот сухо, прохладно. Как и то место, где ты хранишь свою верность. Доброе утро, мало кто знает, что 90% этих анализов можно сдать через свою СВА бесплатно. Хорошего дня.
2: СВА? Это что такое?
1: Так это нужно назначение. Ты пойдешь к терапевту, я не знаю, наверное, страховку. Да, ты пойдешь к терапевту, а терапевт скажет: а зачем тебе вот эти анализы? А зачем? Это все время, все время. Мы почему платим за анализы, а, ребят? Время, время, экономия времени.
2: Почему мы
1: так,
2: платим?
1: В конце этого месяца... Замолчи.
2: Ладно.
1: В конце этого месяца едем на Алаколь, там шикарно, идеально. И многие говорят, что там плохие зоны. Но я вам скажу обратное, там все шикарно. И зоны отдыха там очень даже неплохие. По ценам выходит тоже неплохо. Допустим, на мою семью, трое детей и я с супругой, выходит примерно 250 тысяч тенге на 5 дней с трехразовым питанием. Так что все в порядке, все идеально. И не надо думать, что там все очень плохо. Вот так мы каждый год проводим свой уикенд. А подождите, ребят, а как же Иссык-Куль?
2: Weekend.
1: А мы будем про Иссык-Куль сегодня говорить? Иссык-Куль, он у нас в прошлом году набрал первое место.
2: Между прочим, да.
1: Хотя нет, он дорогой.
2: Он дорогой, не бюджетный совершенно.
1: Не бюджетный, дикарями туда надо ехать.
2: Вот дешево. Ты знаешь, я вот задумался над каким вопросом. Вот, например, есть же за рубежом отдых all-inclusive. Почему, например, у нас по Казахстану нет такого, чтобы вот ты приехал и даже там ни за выпивку, ни что не платить, вот сразу all-inclusive.
1: А, такой, да?
2: Да.
1: Ну, я думаю, это какой-то Риксос, может быть, боровое,
2: ну,
1: да?
2: Ну, вот
1: там?
2: Да.
1: Я вот не разбираюсь, не знаю. Так, какая тема текущая? Ну, вот все.
2: Текущая,
1: так.
2: Она текет.
1: Всем привет. По теме бюджета в наше время только если сидеть дома. Если отправить или отправить к дедушке и бабушке в другой город, там во дворе гуляют или на дачу ездят. Ребят, вот смотрите, вот этот момент. А мы же не такие уже, да? Вот смотрите, как мы росли.
2: Да.
1: Нас просто брала мама.
2: Отвозила.
1: И все ее братья брали вот так детей и привозили к бабушке. Все. И нас оставляли.
2: Да.
1: Как мы там, с кем, что, как.
2: Там уже вообще по барабану
1: было. Вообще связи
2: было.
1: Телефонной нет. Да. Вот выжил, считай, выжил. Да, мы да, так да. Все выживали. Но заметили теперь, когда мы родили своих детей и хотим своим родителям оставить, этим же родителям, которые
2: они
1: нас...
2: Они уже не хотят.
1: Они такие, не-не-не-не-не. Только за какие-то деньги, подарочки, ништячки.
2: А это я тебе говорил.
1: Подмазом.
2: Помнишь, хозяйка, вот я тебе говорил про теории заговоров.
1: Да.
2: Это мы попали во вселенную,
1: да,
2: где
1: да,
2: бабушки
1: да.
2: с дедушкой не сидят с внуками.
1: Вот-вот-вот, я и говорю. Мы какие-то, вот, знаешь, поколение какое-то, да. Миллениалы. Это какое-то такое поколение, знаете, ну...
2: Да-да-да.
1: Ну, грубо говоря, такое лоховское, где родители нас сначала, да, там как-то запугивали, подавляли. Потом
2: они просто
1: уже
2: кинули
1: дети...
2: нас.
1: Да, но с другой стороны, я заметила, что за всем этим теряется иерархия в семье.
2: Да, есть.
1: То есть, если раньше там у нас папа глава семьи, мама там, например, да, там вот мама, да. папа, это что-то такое самое главное в твоей жизни, в твоем мире. А сейчас мы сами перед детьми преклоняемся, просим прощения у детей, отрабатываем перед ними какие-то травмы. Ой, чтобы
2: его травмы...
1: Да, мы какие-то... Ну, не буду говорить. Ладно, но вы поняли. Ребят, вот, и я вот думаю, стоит ли так дальше поступать? Вот,
2: ты знаешь,
1: что ребенок хочет все к его ногам, все к его ногам. И какое поколение вырастет мы?
2: Недавно,
1: мы сами травмированы да. нашими родителями, и мы хотим максимально баловать своих детей. Мы к ним прислушиваемся, мы делаем все-все-все, как они скажут. И они такие у нас ранимые.
2: Я где-то недавно рилс увидел, там девушка говорит...
1: Я сообщение не дочитала.
2: Девушка говорит, просто разные времена. Раньше были одни дети, сейчас другие дети. Типа, а
1: вот.
2: До этого были другие дети, ну, понятное дело.
1: Угу.
2: Да. Сейчас-то дети, а тогда...
1: Вот мои дети вообще не боятся папе своему что-то сказать.
2: Да, твоя дочь вообще никому не боится сказать.
1: Вообще, она просто все ему, все что... Но она его так безумно любит,
2: что
1: но в то же самое
2: да.
1: время она его вообще не боится, а мы же боялись. Мы боялись что-то папе вот вообще
2: ага,
1: в упор что-то сказать.
2: Если папа просто услышит какое-нибудь слово нехорошее,
1: да.
2: тебе все прилетит.
1: Mm-hmm.
2: По самое...
1: Так, ладно, вот по теме бюджета в наше время только если сидеть дома или отправить к дедушке и бабушке в другой город. Там во дворе гуляют и на дачу ездят. Мы старших отправили на 3 недели, младшая ходит в садик, так как нет перерасчета за пропуски и отпуски. И вот мы собрались на Балхаш первый раз в начале июля с двухразовым питанием. Выходит домик на 5 дней. На семью 2 взрослых и дети... Так, 300 тысяч. Ну, дорогу и другие расходы, если посчитать, выйдет, думаю, 500 тысяч. А так будем ездить в горы и ущелья. Кажется, это не так дорого.
2: Ну, как не так дорого?
1: Да, вот. Еще я вот помню, например, там, когда мне мама помогала с ребенком, я ей прям вот отдавала вот все деньги, которые у меня есть, я отдавала все деньги моей маме. А я вот помню, когда моя мама оставляла у своей мамы там на 3 месяца, она просто меня оставляла там в начале лета. И все, и приезжала перед самой школой, и своей маме она там ничего такого не оставляла. Деньги никакие там, ничего не было. Выживали как могли. Я вот этот момент не могу понять. Так, доброе утро, веселые мои. Я отдыхаю очень просто. Беру туры максимум на 6-7 дней. Мне этого хватает за глаза. Лакшери отели не гонюсь. Главное, чтобы было чисто, вкусный завтрак и удобное расположение. Экскурсии выбираю пару самых интересных. А остальное время море, прогулки и вкусная еда в хороших местах. Отзывы всегда читаю от начала до конца. И в итоге мой отдых во Вьетнаме, в Турции или Египте обходится примерно 500-600 тысяч тенге. При этом хватает и на гостинцы, и себя любимую побаловать. Вот, кстати, так Турция очень дорогая стала.
2: Стала, да, потому
1: вообще,
2: что Кенни Уэст приезжал.
1: Вообще очень дорого. Так он же в Стамбул прилетал, а не куда-нибудь там в Кемеры.
2: Хозяйка, ты знаешь, вот у меня знакомая, ну, не у меня, а у супруги недавно вот она ездила во Вьетнам, на одного человека отдала 210 тысяч.
1: А тем временем, вот тут так. Нам пишут, вчера видели в Инстаграм, 4 девушки в Боровом поели на 200 тысяч тенге, и всего 4 бургера, фри и вода. Вот тебе и отдых в Казахстане.
2: Вот я поэтому и спрашиваю, понимаешь, я просто увидел рекламу, знаешь, в соцсетях, типа домик в Боровом с человека там 7 тысяч тенге. Я такой еще думаю, фигня же.
1: Да.
2: Ага, вон бургеры, значит, на 200 тысяч.

0: Ребят, в августе классно, холодно. Да? Я говорила, вообще на Иссык-Куле всегда холодно. Ну, да. Всегда. Вот если даже днем там жара 30 градусов, все равно вот поддувает какой-то горный такой холодный ледяной ветер. Озеро всегда ледяное. Я об этом вас предупреждала. И в августе лучше туда не ездить. Почему? Говорят, бархатный сезон. Но там такой дубак, особенно ночами. И вода потом ледяная постоянно. Это ты вот говоришь, тебе понравилось. Ну, потому что ты был все дни не совсем трезв, скажем
1: я
0: так.
1: Я себя изнутри подогревал.
0: Да, вот. А для таких, я как просто, я, у кого суставы, понимаешь, спина больная, я вот смотри, не особо люблю
1: хозяйка,
0: в этом смысле.
1: Если нельзя нагреть воздух, можно нагреть себя.
0: Так, вот еще. Так, на Иссык-Куле. Так, там нет... Там нету никакого бархатного сезона, вот я дочитаю. Ноги замерзли прямо в бассейне. Сказал, ребят, ну как так можно отдыхать, когда у тебя вода 15 градусов? А ты должен загорать и купаться в теплой воде. Короче, никакого смысла нет ездить на секунду, плюс еще дорога нереально тяжелая.
1: Да не знаю,
0: да,
1: кому как.
0: Да-да-да. А знаете, еще на таможке как застрянете на 6 часов?
1: Не, ну не раз такое.
0: А еще попадете на пересменку? Точка, ты мне это рассказываешь?
1: Нет, да нет, я просто...
0: Я знаю.
1: Фартило, видать, мне.
0: Я знаю. Да, скорее всего, да.
1: Да.
0: Так, семей Байкал вот прислали фотографии. Это было круто, мы поехали с супругой вдвоем. Какие красивые
1: куда?
0: Фотографии от семей до Байкала.
1: Вот ты знаешь, мечта моя побывать на Байкале. Очень красивая там природа. И вот я, Лана тоже, вот видишь, опять же таки меня прям заманивает. Ну, как бы вот ее сообщение меня заманивает в Боровое, потому что, говорит, места нереально красивые.
0: Ты уже три раза сказал,
1: нет,
0: Лана,
1: просто...
0: как услышал, что она директор.
1: Не-не-не, я не про это. Я хочу, знаешь, пойти вот в эту, вот попасть в лес какой-нибудь в Боровом, да?
0: Да,
1: и обнять
0: и
1: просто...
0: потеряйся там.
1: Навсегда.
0: А помните вот этот опрос, когда женщин спрашивали, вот в одиноком лесу, с кем бы вы согласились встретиться, с диким медведем или с мужчиной? Все выбрали медведя. Как будто медведь безопаснее, чем мужчина.
1: Сейчас.
0: Но я расцениваю, что и то очень опасно.
1: Я бы, например, решил встретить женщину.
0: Ну, потому что ты мужчина. Извините меня, если бы я была мужчиной.
1: Да если бы я был медведем, я бы тоже женщину встретил.
0: Нет, мужчину. Вот выбирай мужчину. Подожди, ты меня запутал. Какая женщина?
1: Конечно, я пытался тебя запутать.
0: Да, ты бы выбрал вот в диком лесу.
1: Мужчину или женщину?
0: Да. Нет,
1: а,
0: мужчину
1: или
0: медведя. С кем встреча?
1: Ну, мужчину я видел, наверное, медведя. Ну, просто адреналинчика хапнул.
0: Вот видишь? То есть ты боишься мужчину больше, чем медведя, мне кажется.
1: Ну, я вообще как бы не особо к мужчинам.
0: Ну да, я тоже. Почему мне все считают, что я ненавижу мужчин? Я их не ненавижу.
1: Нет, ну смотри, хотя...
0: Но я их боюсь, как будто бы, да?
1: Если, например, это был бы Джейсон Момоа, я бы у него автограф взял.
0: Так, по теме. Дешевле всего во Вьетнам. Внутренний туризм не очень поддерживают, так как есть риск заплатить больше, чем за рубежом. В частности, за дорогу доблестным друзьям нашим. Я не поняла, что он имеет в виду.
1: А внутренний туризм гораздо дороже обходится, чем за рубежом.
0: Не поняла. Так, один раз так поездка в Чунджу у меня выпала дороже, чем в Египет. Теперь езжу только в аэропорт. Кстати, подскажите, раньше нас отправляли в аул, там были домашние животные. А вот сейчас детям где показать домашних животных? Есть ли такие фермы? Да вот тут буквально 10 минут езды от Алматы, и везде есть эти животные.
1: Контактные зоопарки.
0: Так, привет, Эли и Антоха. По теме хотел рассказать. Едем на рыбалку на неделю на Или или... поселок Арал-Тобе. Мужской компании. Отдых для души. Довольно-таки бюджетно. Примерно 200 тысяч. На четверых все включено. Наконец-то отпуск с понедельника. Илья, всем добра.
1: Как? Вот у меня вопрос, ребят. Как вы умудряетесь на неделю? На четверых? 200 тысяч?
0: Да. А смотри, что нам пишут. На Иссык-Куле начали колеса авто прокалывать местные. Видео есть в инстапабликах. Серьезно?
1: Да ты что, кому?
0: Кто так делает? Ну-ка рассказывайте. Как такое возможно? Или
1: во-первых,
0: это просто из разряда слухи и сплетни?
1: Да.
0: Сколько ездили, никогда никого
1: Хозяйка,
0: ничего не прокалывали.
1: Знаешь, вот я тебе скажу.
0: Может быть, один раз такая ситуация случилась, и теперь...
1: Вот знаешь, перед тем, как полететь во Вьетнам, мне попадались всякие новости.
0: Мошенники,
1: я тебе сейчас
0: мошенники.
1: Расскажу, да.
0: Что
1: на каждом шагу воруют, выхватывают, прям пока ты переходишь через дорогу телефоны.
0: Детей воруют, говорили. Помнишь?
1: Это тоже, да. Прям... на пляже нельзя оставить сумку, сразу

0: ты тут возле тебя коршуны. Все такая-то дичь полная.
1: Да?
0: А, да, там врали туалет, люди. Туалеты ужасные.
1: Туалет. Туалет. Почему не туалет?
0: Ты же в полет уходишь, да? Туалеты классные, то есть даже бесплатные есть, понимаешь? То есть не все так, как вот преподносят вот эти блогеры или показывают.
1: Про Иссык-Куль я тоже как-то сомневаюсь.
0: Ты знаешь, потом тоже там не летите туда, там не переходите это. Я ж, знаешь, я действительно, когда летел во Вьетнам, я аж так приготовился, там немножечко... За все свои вещи, за своих тоже тем, кто со мной полетели, присматривать, чтобы ничего не потерять, чтобы никто ничего не украл. Очень доброжелательные люди, все нормально, я не знаю, может быть, конечно, мошенники в любых странах бывают, да, но
1: везде.
0: Это мне кажется, кому как повезет просто. Но не было такого прям, чтобы на каждом шагу там и дорогу переходили мы нормально, все здорово.
1: Вот это ты завелся, надо же.
0: Я люблю заводиться.
1: Вот, ребята, вы говорили, тема скучная. Вот, пожалуйста,
0: нормально.
1: Сообщение Палму.
2: Как улучшить себе лето? Слушать Васаби.
3: Energy FM де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
4: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
3: Биыл жазда қайда бару керек?
4: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: сегодня будет.
1: Итак, на трассе в Туркестанской области водитель Hyundai Santa Fe прикрыл госномер тряпкой, а проезжая мимо камеры, решил добавить жест, который обычно не показывают инспекторам.
2: Вообще, он, по-моему, это...
1: Да, он показал камере
2: средний палец.
1: По-моему, даже два.
2: Да, два средних пальца?
1: Да. Нарушение зафиксировали, а 37-летнего мужчину быстро нашли. Выяснилось, что он ехал из Кызылорды в Тараз. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а материалы передали в суд. Теперь водителю грозит лишение прав на 1 год. И все, что ли, только лишение
2: на
1: 1 год?
2: Я думаю, там что-то еще будет.
1: Я думаю, что что-то еще точно будет.
2: Однозначно.
1: Не, а вот каким образом тебе приходит...
2: В голову,
1: вот в какой,
2: да?
1: момент тебе приходит в голову взять, закрыть номера своей тряпкой и показать средний палец?
2: Вообще, я прям...
1: Вообще, что вы делаете, ребята?
2: Это,
1: вы,
2: знаешь,
1: что творите?
2: Мне
1: вы
2: кажется,
1: что
2: знаешь,
1: вытворяете?
2: Это те самые рисковые вот эти парни, которые
1: это
2: думают...
1: Это тупизм. В чем риск?
2: Вот в
1: чем
2: риск? Нет, это он себя считает, понимаешь,
1: да.
2: таким дерзким, понимаешь? Во-первых, ты нарушаешь правила.
1: Mm-hmm.
2: Вообще, это уже как бы ненормально, что твое в голову вот это
1: да.
2: пришло.
1: Это вообще даже не риск. А вот рисковали следующие
2: Давай.
1: Мужчины. Подросток встал на защиту девушки в автобусе Алматы.
2: Так.
1: В Алматы девушка заявила о домогательствах со стороны мужчины в общественном транспорте. По ее словам, все началось в автобусе номер 63, где неизвестный мужчина стал вести себя навязчиво и преследовать ее по салону. Девушка несколько раз меняла место, однако мужчина продолжал следовать за ней. Позже, как утверждает автор публикации, он пересел вместе с ней и в другой автобус.
2: Ничего себе.
1: На помощь пришел подросток, который заметил происходящее и встал между девушкой и мужчиной. Вскоре к ситуации подключились и другие пассажиры. В итоге мужчину вывели из автобуса. Всего лишь вывели?
2: Вы чего?
1: А как вы его, как вы полицию не вызвали?
2: Ну, да, почему за такие поступки?
1: После инцидента девушка обратилась с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. И следующий боец ММА обезвредил буйного пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета на высоте 11 километров.
2: Ну, понятное дело, мне кажется, там не только боец ММА, там все бы пришли бы на помощь.
1: Инцидент произошел 31 мая в США. Пассажир попытался открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета во время полета. А когда у него это не получилось, стал ломиться в кабину пилота. Один из бортпроводников пытался его успокоить, но тот пытался выхватить его сумку и задушить его ремнем. На помощь пришел летевший в соседнем ряду бывший профессиональный боец ММА, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, а ныне продавец медицинского оборудования Джон Лонгвуд. Он скрутил дебошира и сдерживал его до экстренной посадки в аэропорту Майами. По прибытии полиция арестовала 51-летнего Хуана Рейса. Ему предъявили обвинение в избиении. Вот, мужчины, вот-вот. Вот это я понимаю, вы
2: Хуана
1: рисковали.
2: Рейса сняли,
1: но,
2: с рейса.
1: Но, опять же, я не про тех, кто там пытался открыть или там приставал к девушке, а про других, которые встали на защиту.
2: Я вот про, вот знаешь, зачем он... Вообще тогда сел в самолет, если он хотел выпрыгнуть. Что в голове? Я вот, вроде бы и весна закончилась, да, чтобы сказать обострение.
1: Замечаешь, самые дикие новости...
2: Всегда мужчины.
1: Всегда мужчины. Every...
2: Нет, ну просто, мне кажется, ни одной...
1: Everyone a day.
2: Everyone a day.
1: Это мой английский, ребят. Так, автору хита «Gangnam Style» грозит тюрьма.
2: За что?
1: На южнокорейского рэпера Псая завели уголовное дело. Выяснилось, что с 22 по 25 год легенда отправляла... Ну, легенда, скажем так, да? Понимаете, да?
2: Поп-пиц,
1: южнокорейского рэпера, да. Рэпа.
2: Он рэп поет, да?
1: Ну, так пишут в публикациях, да. Отправляла своего менеджера, то есть он отправлял своего менеджера и других людей забирать для него психотропные наркотические таблетки, на которые музыкант жестко подсел, теперь ему грозит до года тюрьмы или штраф 10 миллионов вон. Так, 10 миллионов вон, это примерно...
2: Посчитать?
1: Давай.
2: Сейчас, быстренько, подожди. Так.
1: Может быть, где-то 3 миллиона тенге. А всего лишь штраф и все, что ли? Так, тюрьма или штраф? Где-то 3 миллиона, 3,5 миллиона.
2: Так.
1: 10 миллионов вон.
2: 10
1: миллионов вон. Ну, быстрее, пиши
2: миллионов,
1: что-то со своим артритом.
2: Да, вон.
1: Давай быстрее.
2: В тенге.
1: Да.
2: Так. Это 3 миллиона 147 тысяч.
1: Видишь, я сказала, это около 3 миллионов.
2: Смотри, как ты хорошо знаешь.
1: Да, я знаю. Все, что касается денег, да. Да, я же собиралась в Корею.
2: Да?
1: Да. Смотри на меня, перед тобой. Кореян. Ладно, шучу, я не собиралась.
2: Эльвира Псай.
1: Ну, я на него, кстати, по утрам похожа. Бывает сходство. Что уж, что уж тут отрицать. Так. Переходим к таким
2: Давай,
1: уже более...
2: более лайтовым,
1: нет,
2: да?
1: Нет, грустным более... новостям, жестким новостям. Американского актера Джеймса Хэнди, который снимался, да, за свою карьеру, он снялся более чем в 100 кинофильмах и сериалах. Зрители могли его видеть в фильме «Джуманджи», «Топ Ган», «Мэверик», «Арахнофобии»,
2: это про
1: «Секретных полков. Материалах», «Звездном пути», «Менталисте» и «Касли».
2: «Касли».
1: Да, но его убили в Лос-Анджелесе. Ага. Ему был 81 год. По данным полиции, утром 3 июня Хэнди нашли возле дома в районе Тарзана, в районе Тарзана с ножевым ранением в грудь. Спасти его не удалось. В убийстве подозревают 44-летнего Майкла Гледхилла, сына женщины, с которой встречался актер.
2: А-а-а.
1: Следствие утверждает, что после нападения мужчина сам позвонил в службу спасения и заявил: «Я сын человеческий, я только что убил человека греха». Когда на место прибыли полицейские, подозреваемый сам вышел к ним и сказал, что «Вы приехали за мной, заберите меня, я убил человека греха». А актеру было на тот момент 81 год, он встречался с его мамой.
2: Вот взял деда, завалил и все просто.
1: Не завалил, а убил.
2: Ну, тут как бы убил, завалил, просто
1: ну,
2: так.
1: Ну, завалил не надо говорить.
2: Хорошо, убил. Вот да, за что? За то, что его мама хотела немного счастья?
1: Да, он встречался с его мамой, и он сказал, что это человек грешник, и он взял его и так.
2: Да.
1: Или как бы ты сказал, перо под бок или в бок, или как ты там говоришь, там, твой сленг какой-то. Ладно. Так, идем дальше. Разворачивается настоящая мелодрама вокруг казахстанки.
2: О.
1: Найдена дочь казахстанки, которую она родила после изнасилования 30 лет назад. Я однажды листала ленту TikTok, и мне попался пользователь Нати. Она рассказала, что когда-то в Казахстане четверо парней, ее 17-летнюю, тогда ей было 17 лет, кажется, они ее изнасиловали, то есть, понимаешь, там издевались на ней, все. И все, больше она ничего не сказала. Она сказала, я вот сейчас буду подавать на них заявление. Я подумала, ну это было 30 лет назад. Как-то это возможно? Как? Она говорит, вот они до сих пор, они ходят там по свадьбам, они там раздают бата, они уважаемые люди, они уважаемые дедушки своим внукам и прочее, прочее. И вот, что она сказала. Я, вот это так, вкратце, да? Основательница фонда «Не молчи», теперь уже Дина Танцари сейчас заявила, да? Сообщила, что новые подробности касательно резонансного дела Наташи Колымбетовой привело к тому, что она все-таки родила дочку.
2: Так.
1: Впоследствии. То есть почему она сказала, что она прилетит в Казахстан, напишет заявление на своих насильников? Потому что, оказывается, после данного изнасилования она родила дочку, которую потом, впоследствии, то есть она кормила грудью ее 9 дней,
2: так.
1: Привязалась, прикипела к ребенку, но в те времена, ты же сам понимаешь, ей надо было учиться, ее никуда бы не пустили с ребенком.
2: Конечно, да.
1: Мама от нее отвернулась, родственники от нее отказались, позор семьи, подруги тоже от нее отказались, они даже в общежитии не делились с ней едой. Ну, ты понимаешь, понимаешь, да, какие были тогда суровые времена.
2: Нравы.
1: Она оставила, она написала отказную на ребенка,
2: так.
1: Потому что она, ну, куда? Но... 17 лет, Тосечка!
2: Ну да, еще
1: какой-то
2: и после...
1: родитель, ну, 17 лет, да. Она написала, потому что окружение ее никто не поддерживал, но и так как этот ребенок был рожден из-за того, что, из-за этого, скажем так, ужасного изнасилования группового, да, вот, и теперь она, то есть она заявила о том, что, оказывается, родилась девочка 30 лет назад, на сегодняшний день ей 30 лет, ее зовут... Подожди, я забыла. Она проживает в Америке. Это девочка теперь. Девушка. И получается, ее зовут то ли Анжелина, вот я забыла. Как же ее зовут? Анжелина Боук.
2: Боук.
1: Да.
2: Ее зарубежная семья, да, то есть усыновила, удочерила.
1: Ну да, в Америку ее забрали. Она говорит, когда я пришла уже проведать свою дочку, там было написано Боук, фамилия. То есть, говорит, как я назвала свою дочку, и была фамилия Боук. Ее забрала эта семья проживать в Америку. Вот. Теперь Тина Танцари основательница фонда «Не молчи», да. Она, Тина, говорю, Дина.
2: Дина,
1: ребят, простите. Вот, да, она, значит, теперь уже стала заниматься этой историей,
2: делом,
1: этим резонансным делом. Вот, и теперь они нашли эту семью, они нашли эту девушку.
2: Ага.
1: Они написали ей такое аккуратное письмо, и теперь... Получается, я так понимаю, эта девочка, эта женщина уже взрослая, может помочь своей маме наказать насильников, да, сдав тест ДНК. Вот я о чем думаю, ладно, это все понятно, да, у нее там травма, все, очень сильно мы осуждаем, мы очень сильно поддерживаем Наташу Колымбетову, вот, если она там слушает эфир или кто-то из ее знакомых, мы ее полностью поддерживаем, но... Тут надо думать о том.
2: Еще
1: вот,
2: о ребенке.
1: Представляешь, тебе 30 лет.
2: Да, это только сейчас узнаешь.
1: Ты растешь с мамой, с папой. У тебя, возможно, муж и уже есть свои дети. И тут тебе прилетает весточка из Казахстана, где тебе пишут, что вы плод изнасилования, и вы можете
2: вообще
1: помочь в этом уголовном деле, потому что у этих четырех предполагаемых насильников, которые уже отказались от точной ставки со своей жертвой, они отказались.
2: Угу.
1: Да, понимаешь, да, то есть уже даже сам отказ
2: это
1: уже как
2: пока
1: бы
2: доказывает
1: может,
2: виновность.
1: Да, но не то чтобы даже
2: причастность,
1: но бросает какую-то тень даже, да, то есть если ты этого не делал, ты спокойно придешь,
2: конечно,
1: на очную ставку скажешь, вот он я вас женщина, я вас знать не знаю,
2: вы
1: да?
2: Тут, да,
1: они отказались, тут такая история, ребят, посмотрите, Наташа Колымбетова, история просто до мурашек, вот, и значит сейчас
2: как
1: они
2: будто
1: отправили...
2: будто какой-то триллер прям
1: рассказываешь. Да, они отправили письмо этой девушке, и вот я думаю, ты живешь свою... жизнь, да?
2: Лучшую проживаешь.
1: Лучшую жизнь, да. Может быть, даже не самую лучшую,
2: ну,
1: но она
2: какая разница твоя,
1: и тут
2: да.
1: ты узнаешь, что у тебя вообще
2: такие
1: мама от тебя там когда-то отказалась только потому, что ее никто не поддержали, потому что ты плод вот этого, значит, изнасилования. Вот это тоже как-то...
2: Это немножечко,
1: такое
2: да.
1: себе. Я вот не знаю.
2: Эгоистичный
1: поступок. Эта девушка,
2: да.
1: она может вполне и
2: не выйти
1: на связь.
2: На связь,
1: да,
2: да.
1: да. Вот я не знаю. Вот как бы, вот я даже не хочу на себя примерять эту ситуацию, но это такая тяжелая история, на самом деле. И потом она, хорошо, она выходит на связь, и она же, если она подтвердит ДНК, она сдаст ДНК, да, так. и, значит, Наташа Колымбетова сможет там
2: доказать.
1: Посадить в тюрьму и доказать то, что действительно они были причастны к этому, значит, вот, она сдаст, но она узнает, и опять же, кто ее отец, и что ее отец вот так поступил, и вот тебе мама, вот тебе папа. Понимаешь,
2: немножко,
1: вот такая
2: да.
1: история очень-очень...
2: жесткая.
1: Да.
2: Не, знаешь, неординарная, я бы сказал даже.
1: Да. Слушай, это как, вот, как в каком-то триллере,
2: я
1: да?
2: Я говорю, да, ты вот
1: по
2: расскажешь.
1: По этой истории можно написать
2: книгу.
1: Какой-нибудь сценарий и снять кинофильм.
2: Фильм вообще.
1: Да, вот режиссеры, вот вам идея.
2: Да.
1: Так.
2: Только если это по сценарию Голливуда, она приезжает и всех мочит.
1: Кто она?
2: Девушка.
1: А
2: как
1: кого
2: в
1: она?
2: Колумбиане.
1: Антон, что ты несешь?
2: Ну, я же боевик.
1: Кого она мочит? Давай ты станешь ее первой жертвой. Что значит мочит?
2: Ну,
1: просто куда-то в тазик вот так вот.
2: Да.
1: Потыкает тебя носом и
2: намочит. Очистись,
1: тебя.
2: Идиот.
1: Согласен. Ну, невозможно с тобой нормально обсуждать новости.
2: Ну, Элечка, ну я хотел...
1: Мне кажется, я как-то все сумбурно рассказал, но ты понял,
2: я
1: да?
2: Я понял, все поняли тебя.
1: Была,
2: прекрасно, да?
1: Да. Вот девчонка, она там возвращалась после какой-то вечеринки, парни ее забрали, издевались над ней, подумали, что она умерла, бросили ее на берегу речки какой-то. Они подумали, но она пришла в себя.
2: Очуметь.
1: Пошла домой, пряталась от мамы, все эти синяки она вот прятала от мамы, потому что мама бы ее не поддержала. Вот, ее братья от нее потом отвернулись.
2: Это просто не
1: все,
2: то, что там какой-то триллер.
1: Дела, ее там в общаге все булили, в общагу ее с ребенком не пустили, как она говорит, да?
2: Да.
1: Вот ей пришлось отказаться от ребенка, и теперь это ее эта ситуация, конечно. Я знакома с жертвами насилия, это травма, она на всю жизнь.
2: Вот, я не представляю, как она с ней живет, конечно, не даст.
1: Она не дает ей покоя, она об этом говорит, и теперь выясняется, что, оказывается, есть дочка, она даже родила дочку. Так, идем дальше.
2: Давай.
1: Алматинский бизнесмен продавал и хранил товары с маркировкой, похожей на фирменный знак французского бренда одежды Lacoste.
2: Так.
1: Бренд подал в суд на предпринимателя и потребовал компенсацию. Судья учел характер нарушения, известность товарного знака, объем реализованной продукции и возможный репутационный ущерб для правообладателя. В результате размер компенсации определили в 100 МРП – 393 200 тенге. Кроме того, суд взыскал с предпринимателя 5 тысяч тенге расходов на контрольную закупку и 11 796 тенге госпошлину. Вот.
2: Я не буду комментировать.
1: Why not? Это был ты?
2: Нет. Просто, ну, как бы... Мне, знаешь, мне кажется, вот если лакосты подали в суд, какая-то странная сумма немножечко за право обладания. Ну, как бы,
1: ну,
2: я думаю...
1: Не, ну, подожди, но он же тут и товара немного продал, понимаешь? Он не успел еще как-то так озолотиться, скажем так, да?
2: Ты знаешь, я просто, да, в свое время, оказывается, я посмотрел историю бренда Lacoste. Очень интересная.
1: Да?
2: Да. То есть...
1: расскажи.
2: Это мужчина, который в свое время после армии пришел, да, и вот он начал играть в гольф, да, и вот буквально у него было прозвище, по-моему, что-то такое, как крокодил, и он вот сюда себе
1: нарисовал?
2: Вышел.
1: И вышел?
2: Да, и с того момента, да.
1: Крокодильчика есть, на поло вот у себя, да?
2: Да. Угу. Все, и этот бренд потом начал популяризироваться, стал очень
1: известный. У тебя что-то есть этого бренда?
2: Шапка.
1: Оригинал прям?
2: Оригинал. А, или это United Colors of Britain. А, нет, Lacoste, да, Lacoste. Не, я просто забыл немножко. Lacoste, да. Крокодильчик такой у меня на шапочке, и я ее ношу уже второй год.
1: Да это же не оригинал.
2: Оригинал.
1: Кто тебе это подарил?
2: Дядя Володя?
1: Да?
2: Сосед.
1: Сосед? Вот это у тебя соседи. Ну надо же. Ладно,
2: да,
1: ребят.
2: Мне кажется, это ему когда-нибудь подарили, когда-то очень давно в молодости.
1: Он тебе передарил, да? Ну ладно, ребят, всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему такую. Поделитесь лайфхаками бюджетного отпуска, летнего отпуска, летние каникулы, где вы будете проводить.
2: Ведь лето только началось. Давайте поделимся.
1: Через 3 минуты к вам вернемся с вашими сообщениями.
2: Вот. Васаби в ритме лета.

0: Павловым.
1: Есть такое, да, это мы у микрофона. Всем доброе утро, это утреннее развлекательное шоу.
2: Да.
1: А, доброе утро, Васабушки. В прошлом году с подружкой из Алматы в Темиртау на машине ездили на День Металлурга, на концерт Агутина. Было весело. В этом году поедем на 4 дня на Иссык-Куль. 4 семьи сняли дом за 400 тысяч. Там можно самим готовить, можно в кафе рядом находящиеся сходить. Как будто кажется, что это бюджетно. А где вы домик этот арендовали? Делитесь с нами. Где? Там же есть такие хорошие зоны отдыха, где можно арендовать домик и самим там готовить, самим закупаться в супермаркете.
2: А, да?
1: Да, на Иссык-Куль, на Иссык-Куль. Так, если честно, мне кажется, что летом... Ганик нам пишет.
2: О,
1: мне кажется, что летом отпуск далеко не самый бюджетный и выгоднее всего отдыхать зимой. Лично я предпочитаю летом работать, да и погода у нас шикарная летом, а вот отпуск все же беру зимой и уезжаю на 2-3 месяца, потому что, ну, если летом взять та же Турция, она стоит очень дорого. И, в принципе, нечем удивить уже. Удивить уже нечем. Так что лучше зимой и Юго-Восточную Азию, Ганик. Я поняла. Поняла его. Но есть логика,
2: Ганик,
1: слушай,
2: да,
1: в,
2: смотри,
1: в его.
2: Да, да, нет, есть логика, но
1: конечно.
2: Мы имеем в виду бюджетный отпуск. Это не то, чтобы, вот, например, отпуск, да, как
1: летом не отдыхать, да?
2: А именно мы берем летнее время, то есть как вот. Классно провести
1: лето.
2: Да, лето, то есть вот да. В этом плане мы...
1: Но с другой стороны, а ведь он прав. Летом ведь легче ездить на работу.
2: Хозяйка, я тебе скажу, вот знаешь почему...
1: А зимой нет.
2: Смотри, знаешь почему я вот все-таки предпочитаю тоже вот поддерживаю Ганика? Потому что из лета ехать в лето?
1: Да.
2: Смысл?
1: Да.
2: У нас тоже классная погода, то есть у нас есть классные водоемы, классная у нас замечательнейшая, красивейшая природа. Есть очень много мест. Я недавно увидел... тоже в соцсетях, да, показывали 30-метровый водопад у нас.
1: Обалдеть.
2: Красотища, да, я вот, я
1: знаешь,
2: надеюсь, что до туда я доберусь.
1: Я смотрю эти странички, где показывают, где отдохнуть в Алматы, какие красивые горы,
2: как
1: да.
2: Как красиво, но да. Мы туда не доезжаем.
1: А мы туда вообще не ездим, мы вообще никуда не ездим. Как красиво там, что-то где-то открывается, какие-то парки. А я вообще вот дом, работа, какой-нибудь супермаркет, торговый
2: еще,
1: центр, дом, работа, все, я больше никуда не езжу.
2: Моя мечта еще, вот знаешь, поехать... Мура, напомни мне, где у нас деревья в воде растут? Как называется?
3: Кольсай, наверное.
2: Да, Кольсай. На Кольсай.
3: Кольсай,
2: вот
3: Каинды.
2: Каинды. Очень красиво.
1: Так, все, да. Тишина, мальчики.
2: Тишина.
1: Муратик, тебя никто не звал в эфир. Ты зачем лезешь тут?
2: Я его позвал.
1: А ты кто здесь?
2: Твой.
1: Вот, мой подчиненный. А он твой подчиненный. Но с другой стороны, можно простить Муратика, ведь он же твой подчиненный, и он сделал так, как сказал ему шеф.
2: Вот.
1: Ну, а я тебе говорю, больше так не делай, потому
2: хорошо.
1: Что ты мой подчиненный.
2: Выходи.
3: Да, шеф.
1: Так, доброе утро, Васаби. Антону саламчик отдельный. Как по мне, лучший отпуск — это дикая природа, лес, речка, рыба, банька. Очень бюджетно, советую.
2: Здорово. Вот знаешь, я честно, мы иногда, конечно же, вот кажется, да, когда ты едешь дикарями, что отпуск будет немножечко дешевле. Но, как показала практика, он оказывается немножечко дороже. Потом, ну, то есть, не то чтобы даже дороже, он не оказывается дешевле. Ты для комфортного отдыха дикарем тебе нужны вот эти все приблуды, имеется
1: да,
2: в виду.
1: Да.
2: Палатка классная, там, не
1: тут
2: знаю.
1: Закупаться.
2: Да.
1: Я почему не люблю отдыхать вот так дикарями, потому что мне придется нести ответственность за всю еду, которую будет есть моя семья.
2: А, да?
1: Да.
2: На
1: там
2: тебя
1: покупать
2: все
1: это. Не, ну как, менеджмент, скажем так, мой,
2: ну да,
1: да?
2: Нет.
1: И готовка моя, но все-таки, ты же понимаешь.
2: Согласен, но у меня тоже менеджмент у моего главного менеджера семьи.
1: Да.
2: Это у
1: поэтому
2: супруги,
1: тебе
2: да.
1: Хорошо. Конечно, если спросить там у моего супруга, он скажет, ой, я так люблю ездить на рыбалку, так
2: да.
1: Все классно. Он свои удочки
2: ты
1: собрал
2: знаешь,
1: и
2: все. Знаешь, я тебе скажу, я даже люблю, когда твой муж ездит на рыбалку, потому что я люблю смотреть на вашу рыбалку, как ты...
1: Рыбалку.
2: То есть, когда...
1: А там и рыбалка,
2: да,
1: и рыбалка.
2: Да, когда просто я, знаете, получаю эстетическое да, наслаждение, когда я смотрю, как хозяйка ездит на рыбалку со своим супругом или на природу со своей семьей. Это все настолько... Я просто поражаюсь, как можно такой чай красивый приготовить на природе. У нее все, вот все... сложено.
1: Поехали вместе в этом году.
2: Давай-давай.
1: Но с другой стороны, Тосечка, смотри.
2: Я боюсь с вами ездить. Я пью, вы не пьете.
1: Я боюсь с тобой ездить. Почему? Ребят, я объясню, почему я с Антоном нигде не отдыхаю. Пару раз мы отдохнули вместе, почему-то. Вот он... Это здесь он довесок. А в обычной жизни он начинает все время на меня срывать все свое раздражение и злобу. Он начинает меня обзывать, оскорблять, подкалывать, стебаться надо мной, смеяться надо мной. Зачем он это делает, я не понимаю. Возможно, Тосечка, я тебя как-то триггерю.
2: Это бумеранги летают.
1: Да, да, и в обычной жизни ты просто мне закидываешь вот эти, возвращаешь ответочку.
2: Понимаешь, я же в обычной жизни как могу немножечко взять храброй воды и расхрабриться, а потом люлей получаю
1: все равно. Так я же тебя на работе потом уволю, то есть.
2: Ну вот, я и говорю.
1: Так, доброе утро. Отдых на природе нельзя считать бюджетным, так как закупка на продукты, мы это не считали?
2: Нет,
1: затраты
2: нет.
1: На бензин, затраты на палатку, на спальники, на карематы, на стулья, столы и так далее, выходит в кругленькую сумму. У меня оборудование только 1700. Но оно же зато всегда с тобой, понимаешь?
2: Оно зато, да, всегда с тобой.
1: Так, Риксос, чек из Риксос Боровой взорвал соцсети. 4 бургера за 200, почти за 200 тысяч тенге. В соцсетях активно обсуждают чек из ресторана при отеле Риксос Боровое. Компания из 4 девушек оставила за обед 199 тысяч 045 тенге, что вызвало бурную реакцию. Вот нам пишут, присылают новость. Судя по... по опубликованному чеку в заказ вошли бургеры, закуски и напитки. Однако итоговая сумма многих удивила. Комментаторы назвали такой обед золотым и начали спорить о ценах на отдых и премиальных курортных комплексах Казахстана.
2: Ты знаешь, я тебе скажу...
1: Да, это очень дорого.
2: Это запредельно дорого. Вот почему, например, 5 звезд за границей, да? Это, да, классный, например, отель. Но там не скажу, что бургер будет стоить 50 тысяч.
1: Ребят, тенге. Вы еще скажите, стоит ли лететь мне с детьми в Турцию? Потому что сказали, что вот мне один слушатель сказал, из-за геополитической ситуации лететь не стоит. Он говорит, там могут быть всякие дроны.
2: Элечка,
1: я вот не знаю, он набрал
2: Элечка,
1: мне
2: я
1: или
2: тебе
1: нет.
2: Скажу так, это один из большого количества людей, который такой же тревожный, как и ты.
1: Так, здравствуйте. В этом году, учитывая вот еще геополитическую ситуацию в мире, вместо ОАЭ поехали с семьей в Боровое. Цены там такие же почти, сервиса нет, еда невкусная. Конечно, хочется поддержать внутренний туризм, но пока все печально. Платить такие деньги, я думаю, говорит, не стоит. Это мнение нашего слушателя.
2: Ты знаешь, я вообще скажу так, почему вот есть у нас классные заведения, классные места, где все здоровски работает, но почему это работает, знаешь, как... Пока все начинается, все очень вкусно, классно, здорово, туда душу вкладывают.
1: Да,
2: как
1: да.
2: Только это поставили на ход,
1: поток,
2: сразу же уже на все это...
1: На качество все там просто забивается.
2: Забивают, да.
1: Так, не знаю, как 200 тысяч может хватить на неделю. Возможно, только при наличии дома в местах отдыха, либо ночуя в палатках. Мы с семьей из 5 человек за сутки, с учетом аренды домика, самого дешевого и минимального набора по списку продуктов, тратим в районе 70-80 тысяч за день. Отдыхать сейчас дорого, но отдыхать нужно, вам сказали.
2: Ну,
1: да.
2: Я не знаю, что это за домик за 70 тысяч. Наверное, очень хороший какой-то домик. Потому что вот сейчас начинается, да, вот все-таки сезон вот летний, и я, насколько вот привык ездить в город Кунаев, там бывает иногда, что на разные базы отдыха, можно номер снять на двоих за 30 тысяч.
1: Да. Так, нам еще тут присылают 30 минут до Отоскемена, чистая вода, вот зона отдыха. Хорошо, так, идем дальше.
2: Так, Элечка,
1: доброе утро,
2: мне
1: в прошлом
2: тоже
1: году...
2: поделишься со мной. Ну, вот это и зона отдыха.
1: А я не знаю, там сказать, 30 минутах от Оскемена. В прошлом году потратились на ремонт, летом решили бюджетно съездить в Балхаш, думали сэкономить, но не тут-то было. Начались приключения на въезде в Балхаш. На заправках огромные очереди, бензин выдают по 20 литров. Но это полбеды, зона отдыха, которую мы бронировали, была на фотках совсем другая. Вживую это разруха и антисанитария. Причем номер... 75 тысяч в сутки. Решили снять квартиру. Мы были в шоке от цен. Двухкомнатная квартира в сутки 50 тысяч. Это жесть, и свободных квартир нет. В итоге нашли кое-какую квартиру с бабушкиным ремонтом, без кондера. Отдали за 6 дней 300 тысяч. Пляжи ужас. Просто народ друг на друге лежит. Цены в кафе «Космос». Мы боялись пускать детей в воду, потому что рядом летают пьяные на водных мотоциклах. Детей в первый вечер покусали комары. От укусов комаров покупайте заранее средства, потому что в аптечках очереди километр и нет в наличии ничего. В общем, это только малая часть из того, что было. А потом приехали домой и посчитали, было бы дешевле слетать в Таиланд или в Турцию all-inclusive. Вдруг кому-то поможет мое сообщение, не совершайте наших ошибок, либо бронируйте заранее проверенные зоны отдыха, но там цены сейчас более-менее приличных зонах от 120 тысяч, 4 места. В общем, делайте выводы, мы теперь туда ни ногой.
2: Хочу
1: сказал
2: спасибо
1: про
2: сказать.
1: Балхаш наш слушатель Нурмухамед.
2: Нурмухамед, спасибо большое за сообщение. Я почему-то, я мне охотно верится, потому что такое
1: да,
2: возможно
1: вот,
2: быть.
1: Вот, пожалуйста.
2: Да,
1: и... Вот еще нам Сергей написал до этого, в Балхаш я не полечу, потому что там мы отдыхали, было все очень дорого, качество оставляет желать лучшего. Вот, все, такое вот.
2: Вот знаешь, меня вот тоже немножечко напрягает та, вот, та ситуация, что сразу же у нас, вот знаешь, когда люди понимают, что вот все будут... Ну, я понимаю, что в сезон немножечко все дороже становится.
1: Да, да.
2: Но не настолько, чтобы космос.
1: Есть такое. Кстати, вот нам слушатели написали.
2: Вот реально, легче Таиланд слететь.
1: Ребята, вчера все почувствовали землетрясение, я почувствовала.
2: А сколько баллов было?
1: Ну, оно такое так пошатало, но мне показалось, как будто не 2 балла.
2: Может, у тебя давление было?
1: Нет, пошатало, люстру так покачало и... Шкафы так начали хрустеть. Я вот прям почувствовал. Ну, это, слушай,
2: у меня
1: это
2: вечером
1: так...
2: часто такое состояние.
1: Слушай, это так
2: как
1: жутко.
2: Как будто землетрясение.
1: Вот так, если прям задуматься, ведь мы живем
2: в сейсмозоне.
1: Очень, очень опасной сейсмозоне. А у нас тут 16 этажей, 18 этажей. Что делать людям, если сильно раскачать? Помните 2024 год, январь?
2: Просто качаться, Ильичка.
1: Это было очень страшно. Нам даже эфир отменили из-за такого жуткого землетрясения.
2: Да.
1: Помнишь, мы же в эфир не вышли.
2: А утром, да? Когда?
1: Да, утром
2: да.
1: Мы все
2: а,
1: уже
2: не
1: вышли.
2: А, нет, я, ты знаешь, я вот, я помню, это было ночью, когда все люди такие еще побежали.
1: А ты не боишься? Ну, конечно, быть постоянно
2: прошу
1: пьяным.
2: Прощения. Нет, Ильичка, просто... С 9 этажа, как бы ты ни старался,
1: все.
2: Быстро во время разрушительного землетрясения.
1: А вот что вы делаете? Вот землетрясение началось,
2: я качаюсь.
1: Просто.
2: Не, я честно, я беру котов и стою, встаю вот как в проход дверной, чтобы
1: ты
2: типа
1: же не
2: несущий. Ну, говорят, поможет.
1: Так.
2: Знаешь, ну не знаю, всю жизнь мои родители так: давай, бежим, становимся вот этот. В дверной проем, и я, ну, надо, значит.
1: Слушайте, а как это устроено? Вот мы живем в сейсмоопасной зоне,
2: так.
1: Да? В ЖК, там, на 16-м, на 15-м этаже. И мы вообще каждый день не задумываемся о том, что в любой момент...
2: А зачем об этом думать?
1: Да потому что в любой момент...
2: Элечка, в любой момент тебя может сбить автомобиль.
1: Или я могу попасть в ДТП.
2: В любой момент ты можешь остановиться,
1: да. Ладно,
2: сердце.
1: Все,
2: зачем так тревожиться?
1: Живем дальше.
2: Да.
1: Так, здравствуйте. Я 2 раза была в Боровом, в Discovery. Очень понравилось питание на убой, бассейны, бани, сауны. Все включено. Шашлыки, плов, пиво, лимонад, хот-доги, глинтвейн в палатке. Каждый день все бесплатно. Воздух какой, все шелушения прошли. А еще есть Баянаул. Там тоже красивая природа и выходит очень бюджетно.
2: А бюджетно
1: ли? Так,
2: как вы сказали, Discovery, да, надо записать.
1: Да. Доброе утро, Эльвира и Антон, по теме. Вот куда на Алаколь больше я не поеду. Один раз были достаточно, сервиса нет, развлечений нет. Озеро в середине июля холодное, напор воды слабый, помыться в душе. Хотели купить рыбу, так она дороже, чем в Алматы, пляж каменистый. Думали сэкономить немного, в итоге потратились на поездку, так нормально. В общем, мне лично Алаколь не зашел. Вот.
2: Ну вот опять же таки, знаешь, это кому как.
1: Да, кому-то нравится. Вот
2: вы знаете, я вам скажу...
1: Вот Гульнара пишет, мы уже 16 лет ездим на Алаколь. Очень, говорит, бюджетно. Вот, пожалуйста.
2: Вот, я и хотел сейчас под Гульнару поддержать. Смотри, вот когда ты не знаешь, куда ты едешь, да, в первый раз, всегда выходит дорого.
1: Да.
2: Что даже в Таиланд, вот вы только прилетаете, да, вы сначала идете по этим кафешкам, потому что не знаете, что дешевле кушать на базаре где-то, да, там. И
1: да,
2: вот в этих,
1: да,
2: где
1: да.
2: у вас выходит обед на двоих, там, под $100. Это когда не знаю, да, выходит очень дорого. А когда ты уже знаешь, например, про какие-то проторенные там дорожки, про какая-то
1: ну, это
2: схема,
1: понятно,
2: да,
1: то есть...
2: Естественно,
1: так,
2: ты со временем
1: если,
2: уже...
1: Вот там пишет, а если честно, мы не настолько богаты, чтобы отдыхать в Казахстане. Тут намекают на то, что в Казахстане очень дорого. Ну да, не дешево, ну смотря где, смотря как. Так, вот еще доброе утречко. Вблизи Борового нам присылают красивые фотографии. Там за горой Щучинск. Вот там, говорит, они отдыхают. Я так поняла. Все, ребята... Мы
2: ребята
1: пока прерываемся на музыкальную паузу. Далее у нас рубрика «Шутки». Не пропустите.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето.

0: Пауза. Юмор Павлова.
1: Ну что ж, дождались. А ты вчера говорила, что давай теперь вместо гороскопа будут шутки, а теперь...
2: Мало ли, что я говорила.
1: Ты обманула всех нас.
2: Мы вообще говорили, что гороскопа не будет, но он у нас сегодня был. Я королева противоречий.
1: Да? Ты вообще просто королева.
2: Да.
1: Так.
2: Спасибо.
1: Лена стремительно набирала вес, так как враги за ужином не приходили. Ну, когда говорят, ужин надо.
2: Да, не надо объяснять.
1: Ну, я не знаю, вдруг надо.
2: Ничего интересного, не надо.
1: Чтобы все сотрудники были довольны, начальник уволил недовольных. Картина была написана маслом и постоянно падала изображением вниз. Названа главная польза недосыпания. Начинаешь на многое закрывать глаза. В автошколе инструктор учит не нажимать на газ, а правильно материться на пешеходов. У Кати было столько пирсинга, что в ветреную погоду она посвистывала на сквозняке. Татьяна так плохо водила автомобиль, что ее дворники умудрялись царапать бордюр.
2: Ну что смешного, я не понимаю.
1: Я такой же. Ладно, смотри.
2: А ты пробовал вообще водить автомобиль?
1: Пробовал, не получилось. Если бы лень была бы олимпийским видом спорта, я бы занял 4-е место, чтобы не идти на пьедестал. На чемпионате мира по логичности 1-е место заняла дочь председателя жюри. А вот смотри, лучший способ запомнить день рождения жены – один раз его забыть. Ну, правда, нет, не смешно. Райончик у нас настолько благополучный, что все обходят его через кладбище. Понимаешь?
2: Да.
1: Сегодня решил весь день делать людям добро, поэтому остался дома. А это про меня. Нет, ладно. Моя лень достигла такого уровня, что победила даже голод.

0: Саби.
1: Ну, давайте, ребята, все вместе.
2: Подожди, у нас есть такое сообщение. Здравствуйте, давай. Внутренний туризм действительно у нас, мягко говоря, хромает. Про Балхаш вообще отдельная тема. Тоже обожглись. Приехали на известную базу отдыха. Бронировали заранее, но даже это не помогло. Выяснилось, что наш номер занят, и нам предложили другой поменьше за ту же цену. Между прочим, 80 тысяч. Когда мы начали с ними ругаться, нам сказали, на эти номера очередь и так на месяц вперед, и нас никто не держит. А, и так на месяц у нас никто... Хозяева зон отдыха там ведут себя, как местные короли. Забрали бронь и сняли квартиру в городе. Потратили в два раза больше, чем планировали. Про сервис, очереди и цены тоже все правда. В этом году летим в проверенную Турцию.
1: Вот знаешь, я тоже, когда за горячую сковородку взялся, тоже обжегся.
2: Да. Вот он говорит, а можете лететь спокойно, нету там никаких беспилотников. А другая слушательница говорит, откуда вы знаете, что нет там всяких беспилотников? Ситуация очень нестабильная. Возможно, просто говорят для того, чтобы вы все-таки летали и отдавали свои деньги.
1: Элечка, вон, ну пусть там в Стамбуле Кенни Уэст, да, но опять же таки все же летают.
2: Да.
1: И ты лети, не
2: все,
1: переживай.
2: Лечу.
1: А мы вам, дорогие слушатели, желаем прекрасного лета, чтобы... Везде отдых ваш
2: был. Ты как будто прощаешься.
1: Шикарный и бюджетный. Ну, на сегодня, да, до понедельника.
2: Да, да. Прекрасных выходных тогда желаю. Не и... надо вот это... А вдруг ты не вернешься? А вернешься только осенью? Ты говоришь, вам желаем прекрасного лета. Прощаемся
1: но
2: с вами.
1: Я могу и завтра прекрасного лета желать.
2: Да, пожелаю только два дня прекрасных, а потом они будут прекрасны в вашей жизни благодаря нам.
1: Да, вот. Желаю так.
2: Давай, все.
1: Мы желаем счастья вам.
2: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Прощаемся с вами до
1: послезавтра. Понедельника. Пока-пока.

0: Energy FM-де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Жас буя энерджи детинда.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

пятница, 19.00, Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

0: Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших, насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

өзің қайтадан барымды.